0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркет радиосер.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркер.

0: ishlarni anglang. Qisqa satrda.
1: O'ylayapman. Demak, mavjudman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Agar kranda suv bo'lmasa, demak, bu ko'tarma kran.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.

0: Qa satrda.
1: Oshqozon miyaga nisbatan yurakka yaqinroq.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Quyoshdagidan to'g'ri keladigan joy topguningcha qosh qorayadi.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. Маркет радиоса.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркес, радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua